0: Транслета
1: на рекорде. Новый трек на рекорде.
2: Тиесто и Калип Аридондо.

0: Транслета
1: на рекорде. Новый трек на рекорде.
2: Бенни Бенасси, Мэтт Сесари, Дани. Every single day, record remake.

0: Рекорд. Реклама.
1: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.

0: активную колонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Фанкони Ривьера представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-760-4-107-9. Dance Weekend.

0: новый трек на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.

0: Реклама.
1: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Фанкони Ривьера представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9. Dance, we

0: sute de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour. Машина дорита поте фиата. Акум, фără гаж и фără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Fanconi Riviera представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны. Автор хитов «У нас есть все». И Майорка. Инфо 079-80-80-80. Fanconi Riviera. Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Sezonul nunților este întoi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9. Dance Weekend.

0: выходные вдвое лучше.
1: Фанкони Ривьера представляет.
2: У нас есть все.
1: В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
3: 17 de goal teritorie, 17 plin de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august vino să sărbătorim împreună aniversare goal teritorie. Te așteaptă o zi plină de energie alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special Rio. 8 august, 17 de goal teritorie. Legenda continuă alături de tine.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.
5: Record
6: Dance

0: Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bis Concert.
1: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 179.

0: бесплатную колонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Фанкони Ривьера представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
2: 17 de goal teritorie, 17 plin de emoții, distracții și momente de neuitat alături de voi. Pe 8 august, vino să sărbătorim împreună aniversare goal teritorie. Te așteaptă o zi plină de energie, alături de cei mai tari DJ, animatori pentru copii, multe distracții și invitatul special, Rio. 8 august, 17 de goal teritorie. Legenda continuă, alături de tine.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.
4: Record
3: Dance.

0: на рекорде.
1: Police in Paris, Ида Галич, Busy.
2: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на mallcell.com.
3: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068-500-046.
5: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
7: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
8: Fanconi Riviera представляет. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны. Автор хитов «У нас есть все». И Майорка. Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера. Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.md.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.
10: Dance Weekend.

0: выходные вдвое лучше.
1: Фанкони Ривьера представляет.
2: У нас есть все.
1: В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны. Их артистов новой волны. Автор хитов «У нас есть все». И «Майорка».

0: Реклама.
1: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
2: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
0: Максим!

0: а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Фанкони Ривьера представляет. У нас есть все. В эту субботу, 25 июля, Jam Biscuit, один из самых ярких артистов новой волны, автор хитов «У нас есть все» и «Майорка». Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
2: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9. Dance.

0: Алис ин Пэрис, Ида Галич, Бизи.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.

0: Реклама.
1: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour. Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: DJ Ханзі. Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
0: Диана Калашникова.

Шмаляет Саша по шоссе и сосал сушку. Шмаляет Саша по шоссе и сосал сушку. Шмаляет Саша по шоссе и сосал сушку. Шмаляет Саша по шоссе и сосал сушку.